Nun hören Sie das Lied aus dem Tonfilm Das singende Mädchen. Слышите песен за шведского фильма «Певайте девчонки». Рейкер Красгартнер со свинцекстер.